0: участия. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
1: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди... Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
0: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала? Об этом мы сегодня и говорим в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК УГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
3: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
2: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
1: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру с унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
2: Если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках к Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
1: Это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует.
2: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одной из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
0: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
0: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
4: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что вот Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет, даже не то, что ритуал.

0: территориях Украины, и, что интересно, в Ленинградской области, до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали, математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Ну, по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Александра Панфилова докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают, узнать не хотят. Тоже, как бы, не очень-то убедительно это обряд. Ну и, наконец, самое главное, очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Роднино, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают, и фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны, на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саш Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся. Сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся. Иначе башку оторвем.
1: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
2: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.

0: соответственно, и финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса. Все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там, лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну, каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней. Украинцев, россиян, неважно. Да? Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая, да, ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Ну, вот фактически нынешняя дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
1: Но я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным, они как воспринимают этот исторический вызов?
2: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это так вот, в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональное, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрация единства, сплоченности. И большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символического, в нем нет. Ну, какой функциональный там смысл снисхождения там благодатного огня? Ну, раз в год эта процедура должна пройти, и верующие душой успокаиваются, после этого с удовольствием расходятся по домам. Так что говорить о том, что в этом обряде есть какая-то содержательная часть, нет. А содержательная часть – демонстрация верности и любви к Владимиру Владимировичу Путину. А вот он уже, заряжаясь этой энергией масс, приобщившись к народу, как он сам объясняет, с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Ну, например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста, какой человек в здравом уме и твердой памяти будут вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. Малый бизнес, ну, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, ну, грубо говоря, последние 2 года примерно триллион в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых там, гляди, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты, ну, прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда – это для Путина плохой признак.
1: Ну вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили наши команды лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку историй, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит.
3: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет, Сергей Кириенко, иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2-м году, рассказала о нем Алла Пугачева.
4: Ну, Сережа, я знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну, пойду, поговорим. Может, что подскажет, чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
3: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
5: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
3: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
6: Выборы в Госдуму. До банков. Новые люди займут победу.
7: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi феи.
3: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
8: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с «Яблоком», а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
3: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутриполитического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества знания, важного пропагандистского проекта Кремля.
9: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
3: И арест с ломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
10: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну, окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
1: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
2: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы, такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связан с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл. И я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Следующий шаг – ему надо уезжать. Ну, или, как в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
1: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
2: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего отвечает за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. Ну, и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венчик Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном, не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, который даже не терпит какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны. Вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а Возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
2: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
2: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление, не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцегонить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово «обозреватель». Ну, и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваши нынешние продюсерские проекты обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национального поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР.
5: Ну,
6: родился,
5: да,
6: в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Я не просто переживаю,
5: когда,
6: и,
5: да,
6: и часть семьи находится там, и мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже, и в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди, с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
5: Даже по сию пору, когда,
6: даже сейчас,
5: когда они под бомбежкой.
6: Конечно.
5: А мы с вами там...
6: Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом.
5: Конечно.
6: И, тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
5: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник. Ну, не твой,
6: мой учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде. Я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля Outloud. Сегодня выступают Би-2, вот на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают вот MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее... и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка Мидем. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждения. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, записала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил в другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, Outloud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
1: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я раз хотел, да, спросить, почему, да, да.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Би-2, что он говорит: «Что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции».
1: Да, это в интервью рассказывал.
0: Лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это раз, два, три, четвертая эмиграция. Уже четвертая эмиграция — это не страшно. Не, первая эмиграция была в 21 год, нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас четвертая.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
2: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалия», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть, вы понимаете, что это концерт, это не политический митинг, это не какой-то там лекторий и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были проект концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там Катерина Жанна Федоров говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России. И играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист. Да. Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофиева, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроне, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анексии, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, и так далее. Все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, нет, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... Им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучше длится февраль, его альбом.
8: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, длится февраль. На удобрение, вся старая мораль.
1: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Не жалеете, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, а она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
1: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
1: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
1: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда?
0: Слушайте, трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересна была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется Побле Испаньол. Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь, где огромная, ну, площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе. всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полуинкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу. Но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине.

0: На афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственное отношение, как продюсер
1: музыкальный. Да? Музыкальный продюсер.
0: Да. Вот, там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое, бранзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу...
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: 1984 по Орвеллу, которому вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
0: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
0: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
0: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно.
0: Но, мне кажется,
1: я пишу, но это не достаточно.
0: Не
1: я, к сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
0: Есть YouTube-канал Барабанов FM и Патреон. Он же у вас
1: есть. Да,
0: я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы...
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
0: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
0: этой
1: индустрии, как они называются,
0: инфлюенсеры.
1: Это все, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевски работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
0: А тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
0: Ну, я уже желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
9: Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к замораживанию конфликта в Украине. Дмитрий Песков отрицает переговоры с США о снятии санкций с Россией в обмен на освобождение российских политзаключенных, поскольку, по его словам, политзаключенных в России якобы нет. На лидера, недопущенные до выборов в Думу партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен протокол о мелком хулиганстве за порчу избирательных бюллетеней. Также сегодня.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, данный удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
0: Прифронтовая Дружковка. Репортаж из Донбасса корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Начну с главной новости мировых средств массовой информации сегодняшнего утра. Пассажирский самолет авиакомпании «Флай Дубай», летевший из Дубая, это Объединенные Арабские Эмираты, в Тель-Авив, в ходе полета утром подал сигнал бедствия, резко потерял высоту и развернулся над Саудовской Аравией. А информация о его полете перестала отображаться на мониторинговых сайтах. Самолет также передал сигнал о внешнем вмешательстве, что обычно свидетельствует о захвате лайнера. Впоследствии сигнал вновь сменился на общий сигнал бедствия. Израиль поднял в воздух истребители, затем самолет, на борту которого были 174 человека, благополучно приземлился в Саудовской Аравии в аэропорту Табук, хотя на появившихся снимках были видны повреждения его хвостового оперения. Вот аудиодорожка с видео, пересланного одним из пассажиров. На видео у него на голове была видна кровь. Его ли это кровь, непонятно. «Мы здесь перед посадкой самолета. Мы взяли под контроль террористов. Мы вот-вот приземлимся. Всем, кто меня слышит, нужна помощь. Мы приземляемся, вероятно, в Табуке, в Саудовской Аравии. Это неизвестная для нас местность. Сам самолет цел и невредим. Помощь нужна только пилоту». Это был один из пассажиров самолета авиакомпании «Флай Дубай», который выполнял сегодня рейс из Дубая в Тель-Авив. Что именно произошло на борту лайнера, пока до конца не ясно, подчеркну это. По предварительной информации, второй пилот, выходец из Омана, пытался незадолго до приземления в Израиле завладеть управлением самолетом и направить лайнер к земле. Он ударил ножом капитана судна. Шла ли речь о попытке самоубийства или теракте против Израиля? Тоже непонятно. Услышав крики и шум потасовки в кабине пилотов, на помощь капитану пришли пассажиры, среди которых был сотрудник израильской службы безопасности. Самолет в Саудовской Аравии посадил резервный экипаж, находившийся на борту. В течение дня появлялись сообщения о том, что еще один самолет компании «Флай Дубай», летевший в Тель-Авив, развернулся, однако эти сообщения позже были признаны ошибочными. Некоторые израильские средства массовой информации первоначально сообщили, что пилотами самолета были граждане Украины и России, и именно они подрались между собой, но по последней версии выходцы из Украины и России – это люди, благополучно посадившие самолет в Саудовской Аравии. Правда, еще раз отмечу, что эта информация – до конца не подтверждена. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 200 российских ударах минувшей ночью по Киеву и украинским регионам с применением дронов и баллистических ракет. По его словам, основной целью этих ударов были объекты энергетики. Есть повреждения жилых домов. Продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует. Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванове. Спасатели тушат пожар. Атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию. Один человек погиб. Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. На данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. К сожалению, 5 человек погибли. И среди них ребенок, написал Зеленский в социальных сетях. В Донбассе российские войска продолжают попытки захватить город Дружковка, сейчас находящийся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
3: Вон он летит! Летит! Сука, не вовремя!
4: Я не вижу его.
1: Именно так выглядел наш поход в сторону Дружковки Донецкой области.
4: Бачу?
5: О, не, да.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
6: Летает и летает.
1: Свой путь мы начинаем из Краматорска Донецкой области. Как и Славянск, Дружковка и Константиновка, он входит в тот самый укрепленный пояс крепостей, который пытаются захватить российские войска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Ближе к фронту логистику осуществляют маленькие и большие наземные роботизированные комплексы. А на самый передний край доставлять грузы можно только воздухом. Проживает в городе еще около 2000 местных жителей. Несмотря на опасность, почему-то не выезжают. Вот и сейчас видим местных жителей, которые то на велосипеде, то на мотороллере время от времени курсируют между Краматорском и Дружковкой. По пути необходимо постоянно смотреть не только вверх, но и под ноги. С российских дронов часто сбрасывают противопехотные мины. Поэтому, когда Константин видит подозрительный предмет, прежде чем подойти, стреляет в него. Плотность российских дронов такая, что нам постоянно приходится укрываться под деревьями. На одном из участков дороги 200 метров мы шли целый час. Хотя в мирное время за 60 минут можно было пройти пешком весь маршрут из города в город. А на машине вообще за считанные минуты. По словам Константина, тактику инфильтрации российской армии также пришлось поменять. Если раньше

0: Ины четыре раза попадала под удары. Галина и Александр переехали на дачу, еще ближе к боевым действиям.
1: Тут тоже страшно дышать.
2: Нет, тут
3: лучше.
2: Тут лучше, чем в Краматорске.
1: А продукты как?
2: Мы ездим в Краматорск, ходим.
3: Ходим. Ребята, 8 километров пилим. Все равно тут лучше, чем в Краматорске.
2: Да, здесь спокойнее.
3: Во много раз.
2: Ночью спокойно, спишь, ничего, а там же бух.
4: Несмотря на обстановку, дорогой все равно ездят гражданские на свой страх и риск.
0: За 3,5 часа пешком и постоянно прячась, мы смогли преодолеть всего около 5-6 километров пути только в одну сторону. Увидеть Дружковку удалось лишь издалека, и то через растянутую над дорогой сетку. Учитывая приближение сумерек, в которые становится еще опаснее, было принято решение возвращаться обратно в Краматорск.
5: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Украинские войска тоже атакуют цели в регионах России на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму и в Приазовье. Еще в июле после серии ударов по электроподстанциям в Мариуполе город надолго оставался без света и водоснабжения, причем власти первоначально отказывались признать, что это была атака ВСУ, и заявляли об аварии в электросетях. Местный бизнес переходит на электрогенераторы, жители скидываются, чтобы установить солнечные панели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
6: Люди, естественно, приспосабливаются. Они уже поняли, что рассчитывать на власти нечего, потому что власти вот с самого начала взяли такую вот себе тактику поведения – максимально замалчивать масштаб проблем и делать вид, что вроде ничего такого страшного не происходит. Потому что даже в первые же вот такие сутки, когда в городе фактически был блэкаут, то так называемый оккупационный мэр Антон Кольцов, он написал, что из-за перегрузок сетей пропало электричество, но мы там все делаем, восстанавливаем. О причинах того, что пропало электричество, он не сказал. И вот люди теперь уже, я вижу, много в телеграм-каналах, показывают, как они запасаются зарядными станциями, покупают генераторы. Даже многие размещают панели, солнечные батареи прямо на фасадах многоквартирных домов. Очевидно, что это жители сбрасываются, потому что панели такие самые недешевые, и размещают. Но кто не может, естественно, те в ужасе, потому что приближается зима, и в местных чатах мариупольских очень много вопросов, а что же делать, а чем же может помочь власть. Вот сейчас, да, мы видим весь бизнес, малый бизнес, кафешки, магазины, все уже перешли на генераторы, потому что перебои со светом и водой, они продолжаются и длятся вот по несколько суток. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, он объявил о том, что вот в начале июля, еще, по-моему, 6 июля, силы беспилотных систем начинают такую операцию «Крымский рубильник ОФ». Начиналась она с Крыма и преследовала целью нанести удары по энергетической инфраструктуре именно оккупированного Крыма для того, чтобы максимально обесточить военные объекты оккупированного полуострова и оккупационной российской армии на полуострове, такие как радиолокационные станции, штабы, точки дислокации, ПВО и так далее. И тогда, понимая, что от этого будут страдать, конечно же, и мирные жители, потому что инфраструктура-то общая, он публично в интервью ирландскому журналисту 21 июля обратился к крымчанам и просил прощения у них за то, что они вынуждены терпеть вот такие вот неудобства. А со временем он объявил, что вот эта операция, она распространяется и на другие оккупированные территории Украины, в том числе на Приазовье. И, очевидно, вот теперь жители Мариуполя тоже вынуждены терпеть и приспосабливаться к такой ситуации, когда украинские дроны ведут борьбу с российской военной структурой. Я наблюдала эту ситуацию с самого начала, и меня очень удивило, что вот прошла неделя, люди неделю без света, без воды, в соцсетях просто шквал вопросов, что происходит. Власти либо молчат, либо отделываются какими-то вот такими сухими сообщениями, что вот авария, мы вот чиним. Более того, даже принадлежащий власти официальный телеканал «Мариуполь-24» за целую неделю не посвятил ни единого сюжета ситуации в городе, а рассказывал о каких-то открытии выставки, о спортивных соревнованиях, там, о ремонте больницы, о чем угодно, но только не о том, что на самом деле волнует людей.

0: примечательно, что вот это вот все никак не повлияло на, скажем так, степень коммуникации власти с народом. Но люди-то сами же, они это все видят, и они даже писали такие вещи, что мы вынуждены читать украинские источники, украинские телеграм-каналы для того, чтобы получать информацию о том, что на самом деле происходит в нашем городе. Сейчас уже, конечно, ситуация другая, сейчас уже скрыть этого невозможно, все-таки почти 2 месяца прошло, и вот сегодня власти, объясняя очередные перебои с электричеством, писали так: «Враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре, работы продолжаются». Такими короткими словами, без подробностей, без указания масштаба. Просто «враг нанес очередной удар».
1: Это была корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине вновь призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине и перейти к дипломатии и переговорам. Напомню, что в июле на встрече с Путиным в Омске Токаев уже заявлял, что ему до сих пор непонятна природа российской агрессии против Украины, и говорил, что следует заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. А вот что президент Казахстана заявил вчера в Германии, которая, напомню, безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.
2: Сначала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
1: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Надо сказать, что эти свои слова опытный дипломат Токаев сопроводил довольно пространной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Токаев называл его наиболее приемлемой политической фигурой как для управления такой страной, как Россия, так и для решения проблем в Центральной Азии, в Европе и во всем мире. Все эти похвалы позволили пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову фактически уйти от ответа на прямой вопрос, что в Кремле думают о заявлении Токаева о необходимости заморозить вооруженный конфликт в Украине.
3: Ну, во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также отвечал на вопрос по поводу публикации в издании «Атлантик», в которой говорится, что президент США Дональд Трамп одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение российских политических заключенных. Как пишет журналист «Атлантик» Саймон Шустер, такую схему предложил специальный посланник президента США Джон Коул, который добился освобождения в Беларуси примерно 500 политических заключенных как раз в обмен на ослабление санкций. По словам Пескова, такая постановка вопроса невозможна, поскольку в России политических заключенных нет.
4: Это она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Вот. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наша специальная служба продолжает регулярные контакты на этот счет.
1: Это был Дмитрий Песков. По данным правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас насчитывается более 5500 человек, осужденных по политическим мотивам. Более 1800 из них «Мемориал» официально признал политическими заключенными. Между тем, вчера лидер, недопущенный до выборов в Государственную Думу партии «Яблоко» Николай Рыбаков, был рано утром задержан на Московском вокзале в Петербурге. На Рыбакова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Суд должен был состояться вчера же, но его перенесли на 7 октября. Поводом для административного производства стали испорченные Рыбаковым бюллетени во время голосования на выборах разных уровней 20 сентября. Рыбаков написал на них «Яблоко за мир» Николай Рыбаков, «За свободу» «Яблоко», «За жизнь без страха» «Яблоко» и «Яблоко за соглашение о прекращении огня». Николай Рыбаков, которому грозят штраф или административный арест, заявил, что виновным себя не считает.
5: Я думаю, что не то, что думаю, я уверен в том, что я ничего незаконного не совершал. Я совершил предусмотренный законодательством поступок, мой бюллетень признан недействительным. Об этом есть в материалах дела, в том числе и решение участковой избирательной комиссии, где я голосовал. В материалах дела было также озвучено, что ни председатель избирательной комиссии, ни секретарь, ни сотрудник полиции там дежуривший, никаких не усмотрели в моих действиях нарушения общественного порядка, о чем дали, соответственно, тоже рапорт. Никаким законом делать бюллетени действительными не запрещено. Поэтому об этом я сообщил в суде и рассчитываю на то, что суд в этом разберется.
6: А для вас было неожиданностью это задержание и самоставление протокола?
5: Ну, как бы вам сказать, учитывая все, что происходит сейчас, то, наверное, ничто не может быть для всех нас неожиданностью, не только для меня, но и, к сожалению, для всех вас.
7: Как оцените вообще задержание? Ну, то есть, с чем это связываете, с давлением, не давлением? То есть...
5: Ну, жизнь такая.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. 20 сентября во время голосования сотрудники избиркома не препятствовали тому, чтобы Рыбаков показал испорченные бюллетени журналистам и бросил их в урну. Причина переноса суда ему неизвестна, учитывая судьбу не менее десятка членов руководства «Яблока», уже осужденных по уголовным статьям или ожидающих суда. Ряд наблюдателей предположили, что власти дали Рыбакову последний сигнал о том, что он должен уехать из России. Рыбаков до сих пор это делать категорически отказывался. Время свободы. Вслед за скрытой безработицей в крупных промышленных центрах России начала расти самая обычная официальная безработица, которая фиксируется Росстатом. Параллельно растет доля безработных, которые уже больше года не могут устроиться на новое место. За год число таких людей выросло в России в полтора раза. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
8: Найти работу в России становится все труднее. По данным Росстата, доля безработных, которые больше года пытаются найти новое место, выросла за последний год в 9,7% в июле 2025 года до 13,3% в июле текущего 2026. Соответственно, выросло и среднее время поиска работы. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценке «Деловой России», на неполной рабочей неделе в вынужденных простоях или неоплачиваемых отпусках находится сегодня от 14 до 16% работников, то есть каждый седьмой. Официальная безработица отошла от исторического минимума и всего за два месяца с мая по июль выросла на 0,2%. Причем в крупных промышленных центрах рост исчисляется не десятыми долями процента и даже не процентными пунктами. В Свердловской области число безработных выросло год к году на 84%, в Москве на 70%, в Приморье почти на треть. Тут следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, страна продолжает воевать, и конвейер, отправляющий на фронт все новые партии контрактников, работает в полную силу. Причем отправленные по большей части там же остаются, либо возвращаются в негодном для работы состоянии. Уровень потерь российской армии убитыми и ранеными сопоставим с количеством новых подписантов военных контрактов, а по некоторым данным его превышает. С началом войны это было одним из главных факторов острого дефицита кадров, на который жаловалось большинство отраслей. больше не жалуются. А это значит, что если не считать войну работой, то рабочие места в стране начали сокращаться, высвобождая работников быстрее, чем потенциальных работников страна теряет на войне. Во-вторых, последние доступные официальные данные есть только за июль, а с тех пор в России много чего произошло. Например, резко ухудшилась ситуация у сотен тысяч малых и средних предприятий, чьи товары сгорели в логистических центрах российских маркетплейсов. Между тем, эксперты той же «Деловой России» в качестве одной из причин роста безработицы назвали проблемы малого и среднего бизнеса из-за роста налогов, по-прежнему дорогих кредитов и падения спроса со стороны населения, которое норовит экономить на всем, что ни попадя. Исходя из всего этого, можно не сомневаться, что число россиян, потерявших работу и неспособных устроиться на новое место, продолжит расти. Лишившиеся дохода начнут сокращать потребление, лишая платежеспособного спроса те предприятия гражданской экономики, которые пока держатся. Те начнут сокращать расходы, что означает новые увольнения. Так, собственно, обычно и развивается кризис. Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, которая говорила, что ни о каком переохлаждении экономики не может быть и речи, пока не растет безработица, уже в этом году придется признать, что экономика таки переохладилась. А Минэкономразвития весной следующего года придется переписывать макропрогноз, который строится сейчас на том, что около нулевые темпы роста экономики на фоне падения инвестиций будут поддерживаться ростом конечного потребления домохозяйств. Просто потому, что наращивать потребление домохозяйством будет буквально не на что.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы России нового созыва. Спикер у нее, правда, старый, это Вячеслав Володин. Но каждый десятый депутат теперь участник российской агрессии против Украины, а приехавший в Думу Владимир Путин особо отмечал, что сегодня четвертая годовщина так называемого «воссоединения с Россией» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, украинских регионов, которые Россия уже скоро как 5 лет безуспешно пытается захватить. Есть сегодня еще одна, но уже по-настоящему историческая дата. Ровно 80 лет назад Нюрнбергский международный трибунал вынес смертный приговор создателю гестапо сети концлагерей в Германии и за ее пределами, командующему Люфтваффе, президенту Рейхстага, второму человеку в Рейхе, рейхсмаршалу Герману Герингу. Геринг был признан виновным в организации преступлений нацистского режима, в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Казни через повешение Геринг избежал, в камеру ему был передан яд, и он покончил с собой. Интересно, что в прошлом году российские власти запретили показ в стране фильма «Нюрнберг», формально из-за искажения в нем исторических событий и роли Советского Союза. В этом фильме молодой американский психиатр Дуглас Келли общается с Герингом в его камере, чтобы определить, способен ли тот предстать перед судом. Келли убеждается в том, что Геринг считает себя выдающимся человеком и совершенно не раскаивается в содеянном. Ключевая фраза Геринга в фильме: «У вас есть свобода, а я заключенный, потому что вы победили, а мы проиграли, не потому что вы морально выше». Слишком много параллелей могли увидеть зрители. Так в эфире «Радио Свобода» объяснял запрет на прокат фильма «Геринг в России» историк, переводчик, писатель, ученый-библеист Андрей Десницкий.
9: Мне кажется, слишком много параллелей в голове у зрителя возникает. И не только, кстати, с Россией. Это такой немножко собирательный образ. Вот как приходит диктатура, да? Там же основная идея фильма какая, как я ее понял, да? Ну, я зритель, имею право. Я не кинокритик. Вот Антон Долин будет сидеть здесь, он будет профессионально говорить. Это портрет одного из нацистов, Геринга. Мы знаем, что Геринг – это злодей, да? То есть никаких сомнений нет ни у кого абсолютно. И нам показывают, каким он может быть привлекательным. Он интеллектуален. Он харизматичен, он влюбляет в себя психолога, который вроде как пришел за ним в качестве тюремщика наблюдать, да? И в какой-то момент этот психолог просто становится инструментом в руках Геринга. Если уже после разгрома нацизма, да, когда уже все понятно, если этот психолог, он американский офицер, помимо прочего, он враждебной армии служащий, если даже он в Геринга влюбился, а чего вы хотите от толпы, которая в 1933 году пошла за этими людьми, да? Они-то в них влюбились, ничего еще не зная, ни вот этой будущей войны, ни этих жертв, ни концлагерей, да, которые еще и созданы в 1933 году не были. Вот как это работает? Нам показали. И это не единственный пример. когда идеология становится, ну, тем, что определяет личность, да. Потому что это же основано на исторических фактах. Естественно, это не документальное кино, но все же. И это универсальное оправдание, а все одним миром мазаны. И всегда находятся примеры.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
13: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
14: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничит. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим Российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается. Поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления городов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярно. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть, она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, то возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны? Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветен своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий две войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад, как это было.
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне сейчас действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
8: Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
8: Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно,
7: а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай.
2: Женю Радиос.
13: Radio Ritmas.
14: Sveiki, gyvi čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
15: Sveiki, laba, laba.
14: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lyginį savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI.
15: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visą tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau patruputiniai prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelę reikia dar kitaip kelti.
14: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
15: Bijau suvėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo.
14: Bet tas, nuo kada
15: tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
14: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
15: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savaip mato informaciją, ar tai yra muzika, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muzikinį kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu. Ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota. Ir labai dažnai to užtenka, kad, sakykim, tai pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui. Vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
14: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
15: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom, nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobilį važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. po, liaudiškai kalbant, po kapotu slepiasi darinai ir pats žmogus.
14: Tai jeigu žmogus jam užduos užduotį teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
15: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas. Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti, ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks, ar dar dėl kažkokių priežasčių.
14: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten, tarkim, žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shea arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybė ir dėl to priima jo dainas kaip hitų, žinai.
15: Vėlgi, tai vat, būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą, ir tada, nu, galimai kažkas gali gautis, nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
14: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
15: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietai, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip tai iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis, nu, geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Mhm. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti.
14: Tai.
15: O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdysi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoji zonai. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti, ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Mhm. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
14: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
15: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikį naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
14: Jis mokamas yra šiaip Suno?
15: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioje duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
14: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
15: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Mhm. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra
14: aprašyti.
15: Taip.
14: Jo. Bet, pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos dirbtiniu intelektu, kokios jos yra?
15: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus, ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi, ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na,